0: Если вы захотите связаться с нами, пишите нам на наш электронный адрес канал Flamenco Radio @rtva.es.
1: Enrique Lestremeño por Bulerías con la guitarra de Moraito.